0: Дженнифер Лопес. Барая Керри. Поля Ризотти Циклэ.
1: Паскутинэ.
0: Норкутэ.
2: Сваки на мои пути!